Вам с Москвой это как-то удалось организовать эту работу, было бы здорово. Посмотрите, пожалуйста, ладно? Что касается экономики, да, ущерб, конечно, наносит нам, но у нас все быстро восстанавливается, никаких проблем здесь не

0: серьезных проблем они нам создать не смогут. Но мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника.
1: Товарищ Верховный Главный.
2: Was very clear in his statement when this phase of the conflict started, when we saw the Russian troops cross into Ukraine. Our focus is not so much as to the origins of the war, but to ensure that there is an end to this war in a way that is sustainable and that recognizes also the territorial integrity of Ukraine and follows all the relevant General Assembly and Security Council resolutions.